Это радио. Радио. Апа Аврора. So they just sit quiet, do what you want, who cares if you

0: ковъст.
1: Майси тас нагинкин, тас навецинев, тас ниотин, Family Shopping Weekend Ереван молум. Спасвум ен мед зехчеш, ату карачаркнеш, навернеру хачели анакенкалнеш, амбох чантаники хамаш. Каталелов 40,000 драми гнумнеш, наревори хенц дук станак антанекан навер патет нерисмека, патраствац Ереван молиу, сирвац инфлюенсер нери когмис. Авакфек антаников, уекек Ереван мол, антанекан гнумнериев, мед зехчери хетевиц.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերա